Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Гениальность, она сродни болезни. Абсолютно здоровый человек с нервной системой, как у спокойной коровы, ничего не сможет сотворить. Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Здесь и сейчас.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте.

как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встрече

Я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш. Когда кричат горько,

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

незабытые и в ожидании хорошего. В шелест плащей из балони и прочее.

созвонились, как водится. Ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Правила искателей.
1: Я полагаю, что подлинная красота, которой обладают шахматы, более чем достаточна для удовлетворения всех мыслимых требований.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».
3: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Искатели».
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Сергей Александрович Скуратов. Сергей Скуратов родился в Москве в 1955 году в семье военного летчика. Параллельно с учебой в школе Сергей Александрович занимался в художественной студии, а после поступил в Московский архитектурный институт. Окончив МАРХИ в 1979 году, Скуратов прошел путь от рядового архитектора до руководителя собственного бюро, которое основал в 2002. Сегодня Сергей Скуратов «Акитектс» – одна из самых влиятельных архитектурных мастерских России. Сам Сергей Александрович до сих пор рисует эскизы от руки, считая, что никакой планшет не заменит величайшего соблазна творчества – карандаша и бумаги. При этом проекты Скуратова задают тренды на десятилетия вперед. Первые же постройки Сергея Скуратова в Бутиковском переулке, жилые комплексы из кирпича и меди, произвели революцию на московском рынке жилья. Вместо привычных колоннад и башенок Сергей Александрович предложил строгий благородный модернизм. Несколько его работ вошли в коллекцию Музея архитектуры имени Щусева, а небоскреб на Мосфильмовской попал в пятерку лучших в мире по версии престижной премии. Каждый проект Сергея Скуратова – это диалог с городом. Знаменитые здания на Краснопресненской набережной Сергей Александрович сделал нарочито спокойными, чтобы они мягким экраном прикрыли хаотичную застройку Москвы-Сити. А в садовых кварталах Скуратов впервые в Москве убедил застройщика отдать часть территории городу с кафе, магазинами и общественными пространствами, которые невозможны на закрытой территории. Сегодня этот прием становится нормой. Сергей Александрович виртуозно работает с материалами. Он первым привез в Москву юрский мрамор. Для своих домов заказывал больше 150 видов кирпича. Сегодня Скуратов тяготеет к мономатериальным решениям, сравнивая дом из каррарского мрамора с огромной скульптурой. Сергей Скуратов. Профессор Международной академии архитектуры, член правления Союза московских архитекторов, лауреат множества профессиональных премий. Его проекты выставлялись на Венецианской биеннале, в музеях Берлина, Лондона, Штутгарта. Сам Сергей Александрович не любит громких эффектов. Здания с яркой внешней пластикой, уверен он, устаревают за 10-20 лет. Настоящая архитектура – та, что раскрывается постепенно, через материал, фактуру и точное попадание в контекст. Именно такую архитектуру создает Сергей Скуратов.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. Москва слезам не верит.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: Слушайте «Радиоискатель».
1: We're sorry. It's our physical.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россиянам при приезде в другой регион важно оформить заявление о доставке пенсии на новый адрес и проставить отметку о запросе выплатного дела для постановки на учет. В разных субъектах размеры выплат могут отличаться, так как на это влияет прожиточный минимум и соцдоплаты, рассказал РТ глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Заявление подается на госуслугах либо очно в соцфонде или МФЦ. Постановка на учет обычно длится не дольше двух рабочих дней. Страховая часть, начисленная за стаж, и пенсионные коэффициенты остаются прежней. Однако часть надбавок привязана к территории, пояснил депутат. При выезде из районов Крайнего Севера и приравненных местностей районный коэффициент к фиксированной выплате перестает применяться. До 30% рабочего времени россиян уходит не на задачи, а на личные дела, соцсети, затянутые перерывы и неэффективные совещания. Поэтому у многих компаний есть запас для перехода на 4-дневную рабочую неделю без потери результата. Об этом газете «Ру» рассказала директор по продукту ИИ кадровой аналитики «Квант Инсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова. Пик реальной продуктивности обычно приходится на утренние часы и середину дня. После этого концентрация снижается, а часть рабочего времени фактически расходуется впустую. Если компания убирает лишние процессы, сокращает совещания и точнее распределяет нагрузку, четырехдневка может дать не спад, а рост эффективности, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, об этом сообщает ТАСС. Проект снимет Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся, поделилась команда проекта. Напомним, 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Не вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: 360. Алтайский край.
1: Салаирский кряж.
2: Кряжем называют линейно вытянутую возвышенность с плавными очертаниями вершин. Как правило, это древние хребты, которые сгладили процессы выветривания. Склоны кряжей обычно покрыты лесом. На востоке Алтайского края, вдоль границы с Кемеровской и Новосибирской областями, протянулся Салаирский кряж. Его длина составляет 300 километров, ширина колеблется от 15 до 40 километров. Максимальную высоту имеет вершина Кивда с высотной отметкой 621 метр. Особенность Салаирского кряжа состоит в том, что его северо-восточный склон в некоторых местах поднимается над равниной подобно вертикальной стене. Такое место есть между селами Рождественское и Беково. Еще одна стена протянулась от Гурьевска до села Горскино. По характеру рельефа Салаирский кряж делят на Салаирское плато и Кузнецкое Присалаирье. Западные склоны массива пологие, восточные крутые. Кряж славится не только живописными ландшафтами, но и месторождениями золота и полиметаллов. На склонах кряжа вдоль границы с Кемеровской областью раскинулся национальный парк Салаир. Он был создан в 2020 году для охраны таежной реликтовой растительности, которая сохранилась с доледникового периода. Парк включает территории 4 районов Алтайского края – Заринского, Тагульского, Ельцовского и Салтонского. Многие места труднодоступны в любое время года. Это царство так называемой естественной черневой тайги. Посетителям парка предлагают несколько увлекательных маршрутов. Один из них называется «Ухтыш-Чумыш». Во время сплава по реке Чумыш на катамаранах или байдарках можно полюбоваться мраморными и базальтовыми скалами, обрывающимися к воде. Экспедиционный тур по Чумышу предполагает более глубокое знакомство с природой. Наиболее полное представление о Салаирском кряже можно получить во время автомобильного круиза «Салаирское кольцо». Его протяженность составляет 700 километров. Маршрут включает самые интересные и красивые места парка.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень разобрались. Волосы растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена в результате повреждения позвоночника, волосы будут постепенно исчезать.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Бухара. Один из древнейших мегаполисов Средней Азии. Археологи утверждают, что городу более 2000 лет. Культурный слой на территории Бухары превышает 20 метров. На этой глубине нашли не только монеты и оружие, но и постройки, возраст которых датируется 5 веком до нашей эры. И это не предел. Культурный слой уходит ниже, но доступ к нему преграждают грунтовые воды. Возможно, археологи смогут преодолеть это препятствие. Тогда история Бухары станет еще длиннее. Через эти места проходил один из участков Великого Шелкового пути, соединявшего Запад и Восток. До наших дней сохранилось немало материальных вех длинной истории города. Сердцем Бухары считается крепость Арк. В летописях она впервые упоминается в 899 году. Цитадель настолько монолитна, что кажется, будто ее вырубили из скалы. С высоты крепостных стен открывается великолепная панорама города. Арк служила резиденцией бухарским эмиром, а сейчас является краеведческим музеем под открытым небом. Самым грандиозным сооружением Бухары является архитектурный комплекс Пуи-Калям, который строили более 400 лет. Он включает минарет высотой 46 метров, медресе и мечеть, которая вмещает 12 тысяч верующих. Глаз радует кирпичная кладка мавзолея саманидов, напоминающая изящный орнамент. Образцом восточного загородного дворца является Ситурай Мохи Хоса, что переводится как «дворец, подобный луне и звездам». Он поражает богатыми интерьерами и дорогими вещами. В дворцовом парке посетителей встречают павлины, гуляющие на свободе. Бухара – это восточная сказка. Течение жизни здесь более плавное, спокойное, чем в таких мегаполисах, как Самарканд или Ташкент. Это позволяет с головой погрузиться в атмосферу Древнего Востока, почувствовать себя путешественником во времени. Здесь можно целыми днями бродить по древним улочкам, любуясь голубыми мечетями, синими порталами и мавзолеями терракотового цвета. А еще Бухара – очень вкусное место. Некоторыми блюдами можно полакомиться только здесь. К таковым относится знаменитый бухарский плов.
0: Искатели «Планета».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Едем в Байкалес. Ишимбай, Блохина, 82. Байкалес.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
3: «Хочу все знать».
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Творческая судьба драматурга Леонида Зорина началась рано и ярко. Он начал писать стихи в 4 года. Первая его книжка вышла в 9, а в 10 его, мальчика-вундеркинда, привезли к Максиму Горькому. Маленький поэт Леонид сильно впечатлил главного писателя Советского Союза. Горький даже рассказал про него Сталину. Дальше, как это часто бывает, звезда юного поэта не зашла, а только набиралась силы. Он приехал в Москву поступать в литературный институт без гроша в кармане, снял угол в коммуналке. И, конечно, не мог тогда знать, что именно этой коммуналке суждено будет стать одной из самых известных во всем Советском Союзе. Соседи юного Зорина превратились в Маргариту Павловну, Велюрова, Хоботова. А фразы из «Покровских ворот» уже десятилетиями остаются крылатыми. Но «Покровские ворота» появились только в 1982 году. Со своей первой пьесой «Молодость» Зорин пришел в Малый театр в 49-м. Ее зарегистрировали под четырехзначным номером, и Леонид даже не стал надеяться на успех при такой конкуренции. Когда же через месяц он решил узнать о судьбе пьесы, то выяснилось, что она уже готовится к постановке, а его самого ищут по всей Москве. Дальше его новые пьесы появляются почти ежегодно, по некоторым снимают фильмы. А какие-то даже запрещались к показу. Так произошло со спектаклями «Гости» и «Римская комедия». Оба прошли по одному разу и были со скандалом сняты по цензурным соображениям. За самим Зориным даже приезжала милиция. Он вспоминал: «От переживаний я заработал чахотку и из одной больницы перебирался в другую. Порой, разыскивая меня, милиция приходила по ночам, но добрые соседи меня предупреждали. Я убегал по лестнице на верхние этажи и прятался там до утра». Эта история могла уничтожить кого угодно, но не Зорина. Он выстоял, остался востребованным автором и продолжал писать до последних дней жизни. Каждое утро в 10 садился за письменный стол. Писал в обычной тетради ровным, аккуратным почерком. «О чем пишу? О жизни», — с легкой улыбкой говорил Зорин. Автора не стало в марте 2020-го, а его автобиографический герой Костик до сих пор время от времени восклицает: «Партия переходит в эндшпиль, и играть его девушке буду я».
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Отец может передать свои умственные способности только дочери, и только на 50%. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она, соответственно, получает в наследство от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск обычно ассоциируется с партизанами. Однако в биографии города есть немало историй о знаменитых летчиках. В сквере у Дворца культуры Брянского машиностроительного завода стоит бронзовый бюст летчика-истребителя Павла Камозина. Во время войны уроженец Брянска лично сбил 35 самолетов противника, за что дважды получил звание Героя Советского Союза. Имя Камозина носит улица, авиационно-спортивный клуб и школа, где действует музей героя. Ежегодно в Брянске проводится мемориал по спортивной борьбе имени героя Павла Камозина. С Брянском связано имя легендарного Чкалова. Летчик приехал в город в декабре 1927 года. Тогда здесь базировалась 15-я авиационная бригада. В то время Чкалов еще не был широко известен. Во время перелета из Гомеля в Брянск он был ведомым. Ведущий вел звено на предельно низкой высоте, порой спускаясь до 5 метров. Чкалов врезался в провода линии электропередач и потерпел крушение. Возможно, он хотел пролететь под проводами, повторив свой рискованный ленинградский трюк пролета под Троицким мостом, но что-то не рассчитал. За воздушное лихачество летчик был осужден на 1 год и заключен в брянскую тюрьму. По ходатайству Ворошилова через месяц Чкалова освободили. Сейчас в Брянске именем летчика названа улица. Весной 1966 года в Брянск приезжал Гагарин. Тогда он был кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и встречался в городе с избирателями. Спустя 48 лет на проспекте Гагарина появился памятник первому космонавту планеты Земля. На церемонию открытия из звездного городка приехали знаменитые космонавты Алексей Леонов, Сергей Крикалев, Виктор Афанасьев и другие. В рамках церемонии состоялся сеанс связи с МКС и авиашоу в исполнении русских «Витязей». Памятник получился очень живым. Гагарин изображен в военной шинели с погонами майора. Именно так он выглядел, когда после полета в космос шел на доклад к Хрущеву. Даже шнурок на правом ботинке развязался и болтается. Все так и было во время исторического доклада.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

слушаете «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует, смажь оба кольта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
5: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем, почему про глупых и безрассудных людей говорят «без царя в голове». Для русских царь всегда был кем-то большим, чем просто крупным государственным деятелем. Царь – это наместник Бога на земле, царь-батюшка и отец всему народу. Царь справедлив и умен, он мудр и последователен. Есть даже такая поговорка: «У каждого свой ум, свой царь в голове». То есть, если голову царь почему-то покидает, то вместе с ним уходит благоразумие, честь и совесть. Поэтому люди, которые совершают откровенные глупости, действуют без оглядки, забывают о логике и порядке, живут, по мнению окружающих, без царя в голове. Монархов в нашей стране нет уже более 100 лет, а вот выражение еще осталось и активно используется.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В западном мире со времен линейной тактики в военном искусстве с 16-17 веков приобретают большое значение военные оркестры. Подобные оркестры подбадривали солдат во время сражения. Эта традиция восходит к османским оркестрам Мехтер, которые в 14 веке способствовали победам османской армии, сделавшим ее самой сильной в тогдашнем мире. Будучи элитными подразделениями янычар, оркестры Мехтер своей громкой музыкой запугивали противника и поддерживали дух союзников. Действительно, музыканты били в огромные барабаны и звонкие цимбалы так, что их музыку было слышно за несколько километров. Во время завоевания Балкан османами в 14-16 веках мехтеры сопровождали грозную османскую армию, которая казалась непобедимой даже перед лицом могущественных европейских альянсов. Со временем традицию военных оркестров переняла христианская Европа. Есть предание, что после осады турками Вены в 1683 году отступающая османская армия оставила десятки музыкальных инструментов. Австрийцы их подобрали и воспользовались. В скором времени армии всех европейских государств обзавелись своими оркестрами для устрашения противника. Это стало своеобразной революцией в ведении европейцами войны и определило ее характер на несколько сотен лет вперед.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
5: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
4: Радиоискатель.

0: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. Работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он напомнил, что минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. По словам Балынина, работникам с ненормированным режимом положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Это предусмотрено статьями 116 и 119. Трудового кодекса. Его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть меньше 3 календарных дней, констатировал экономист. И в завершении выпуска. Наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки. А среди кошек самыми затратными оказались бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 3000 владельцев собак и кошек, в 2026 году 49% респондентов столкнулись с ростом расходов на своих питомцев. Другие 32% россиян отметили, что их траты практически не изменились, а еще 19% указали на их сокращение. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги, сообщили аналитики. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Скейтборд – это не просто доска для неспешных прогулок и детских развлечений. А Дэнни Уэй – не просто спортсмен. Он абсолютный чемпион и рекордсмен скейтбординга. Сегодня ему больше 40, а он по-прежнему удивляет мир своими невозможными прыжками. Дэнни родился в США в 1974 году, и свой первый конкурс он выиграл в 12 лет. За свою карьеру он не раз ломал позвоночник, получал сотрясения и переживал серьезные операции. Но ничто не останавливало его занятия. В 1997 году Дэнни Уэй с третьей попытки совершил прыжок на скейте с вертолета в рампу. Это был первый подобный случай в мире. Через 5 лет он установил пару новых рекордов. Самый длинный прыжок и самый высокий вылет над рампой, который даже на фотографии выглядит опасно. Причем он сам же бил свои рекорды неоднократно, никогда не останавливаясь на достигнутом. Но одним из самых знаковых достижений Дэнни стал невероятный трюк – прыжок на скейтборде через Великую Китайскую стену. Это было грандиозное и по зрелищности, и по стоимости события. Оно стало и самым дорогим в истории этого вида спорта. Специально для Дэнни была построена рампа за 5 миллионов долларов и специальная площадка для приземления. Подготовка заняла 5 месяцев, и в 2005 году Уэй справился с задачей перед десятками видеокамер. Правда, вывихнул лодыжку, но это лишь временная травма, а вот трюк остался в истории навсегда. Сегодня Дэнни продолжает заниматься любимым делом и, возможно, еще не раз удивит любителей экстрима.
0: Искатели нового.

Радио «Искатель». Хочу все знать. Слова «аудио», «видео» и «диско» переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь». Хочу все знать. Радио «Искатель».

Карелии возле города Сортавала есть озеро Айронне. Размеры его невелики. Всего 2000 на 600 метров. Летом на берегах можно увидеть туристов, а зимой – любителей автогонок. Дело в том, что на замерзшем озере ежегодно проводят автомарафон 25 часов на льду. Задачей гонщиков является не просто наездить километры, а за 25 часов накатать как можно больше кругов. Задача не из простых, поскольку ездить приходится по льду на нешипованной резине, заднем приводе и без систем стабилизации. Протяженность круговой трассы составляет 6 километров. За время соревнований экипажи накручивают до 1500 километров. В состязаниях принимают участие как профи, так и любители. Гонщики могут быть любого возраста. Главное условие – наличие водительских прав. Для проведения автомобильных соревнований толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. При подготовке трассы от снега расчищается полоса шириной от 5 до 20 метров. В первом марафоне приняло участие 6 команд. Каждая включала 3-4 гонщика, которые в пути сменяли друг друга. Проект сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый положительный командный марафон на льду. Гонщики участвовали в соревнованиях на «Жигулях» советского производства. В одном из заездов участвовал «Запорожец». Главным было за сутки ни разу не вылететь с трассы. Победителем считается команда, которая по истечении времени накрутила больше оборотов. Обычно удается сделать 200-300 кругов. Помимо марафона, фестиваль включает трюковую программу «Карельская Джимхана». Задача гонщиков – пройти трассу как можно быстрее, обходя всевозможные препятствия. В число упражнений входят езда задом, прохождение парковочных боксов, кручение восьмерок и другие сложные элементы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы на упряжках хаски и зимний кубок по прыжкам с трамплина. Формат автомарафона 25 часов на льду уникален тем, что в мире он единственный.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил я.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил.
1: Радиоискатель.

слушаете радиоискатель.

0: rossa.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не

тебя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя,

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: тебе читал.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение. Здравствуйте. Давайте сегодня разберемся, что это за битый час такой. Кто его поколотил? На самом деле час этот не битый, а скорее отбитый. В 15 веке в нашей стране появились и распространились по городам башенные часы с боем. Каждые 60 минут они отбивали время, чтобы горожане лучше ориентировались в течение дня. Вот с тех самых пор и повелось про время, потраченное впустую, говорить «битый час». Если раньше не все могли понять, сколько они теряют за напрасным ожиданием, то с появлением голоса у часов за временем следить стало проще. Выражение «битый час» живет и по сей день, потому что, несмотря на все гаджеты, уведомления, планирование и согласование, мы все равно продолжаем терять время. Хорошо, что ожидание всегда можно скрасить при помощи любой радиостанции. Тогда оно точно напрасным не будет. Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98FM.
1: Счастье не за горами. Такую надпись можно увидеть в Перми на набережной Камы у речного вокзала. Она появилась в 2009 году в рамках фестиваля современного искусства «Живая Пермь». Надпись состоит из букв выше человеческого роста. Автором проекта является художник Борис Матросов. Текстовый арт-объект сразу полюбился горожанам и гостям города. Редко кто уезжает из Перми, не сделав селфи на фоне жизнеутверждающего лозунга. Сегодня надпись является одной из визитных карточек города. Об оригинальном арт-объекте вся страна узнала после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ Глобус Пропил», где надпись попала в кадр. Она засветилась в видеоклипе песни Канье Уэста «White Dress», что добавило популярности. Однако не всегда пермскому арт-объекту сопутствовала удача. Однажды надпись затопила вместе с набережной, когда на Камской ГЭС сбросили воду. Был случай, когда гидроциклист случайно выбил букву «Ч». Апофеозом стал инцидент, когда вандал заменил слово «счастье» на «смерть». Ошибку быстро исправили, но осадочек остался. Соседство арт-объекта с речным вокзалом не случайно. В 2010 году в историческом здании обосновался Пермский музей современного искусства. Основой экспозиции послужила выставка «Русская бедная», располагавшаяся ранее в здании вокзала. Слившись с выставкой, Музей современного искусства за последние 12 лет организовал более 200 экспозиций. Если хотите удивиться, вам сюда. Когда началась реконструкция речного вокзала, музей переехал в здание на бульваре Гагарина, где находится и поныне. Свой вклад в создание нетривиального образа города внесла студия Артемия Лебедева. Пермь была первым российским городом, получившим собственный бренд. Им стала буква «П» красного цвета и девиз «Просто, понятно, повторяемо». По заказу городской администрации студия разработала особый пермский шрифт, символику и дизайн автобусных остановок, каждая из которых стала уникальным арт-объектом.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циано- и актинобактериями.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его мнению, акции и облигации со временем могут стать привлекательными для граждан, если ключевая ставка будет и дальше снижаться. На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан, а у населения до 70 триллионов рублей накоплений, то будет перераспределение сбережений. Акции и облигации смогут вполне стать привлекательными, сказал он. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрия опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Изобретатели планета.
1: Узбекистан ассоциируется со степями и пустынями. Действительно, две трети территории страны занимает бескрайняя равнина. Однако на юге республики раскинулась целая горная страна, привлекающая альпинистов и горнолыжников. В 80 километрах от Ташкента находится горная вершина Большой Чимган высотой 3309 метров. Она является отрогом Чаткальского хребта, который протянулся вдоль границы западного Тяньшаня. В настоящее время Чимган является популярным курортом и местом активного отдыха. Его история началась в 1879 году, когда в горах военные основали санитарно-гигиеническую станцию. Это было связано с тем, что солдат в ташкентском гарнизоне косила малярия. В некоторых подразделениях болело до 80% личного состава. Требовалось место с благоприятным климатом, где можно было в условиях полной изоляции заниматься лечением и оздоровлением больных солдат. Найти место для станции поручили главному военно-санитарному инспектору русской императорской армии в Туркестане Эмилию Акалову. Его выбор пал на Чимган, поскольку в урочище был чистейший воздух и невысокие температуры в летний период. Это было важно, поскольку солдаты страдали из-за безветренного зноя, который царил летом на протяжении 40 суток. Сначала на станции Чимган лечили заболевших малярией солдат. Результат превзошел все ожидания. Лечебными свойствами обладали горный воздух, живописные панорамы и кумыс. Станцию было решено превратить в климатический курорт. В горах появились база отдыха, магазин, театр, танцевальная площадка. Чимган стал настолько популярен, что летом на отдых сюда приезжал сам губернатор Туркестана вместе с семьей. В 60-е годы 20 века на высоте 1600 метров построили горнолыжный комплекс Чимган. Точкой притяжения альпинистов стала гора Большой Чимган. На сегодняшний день насчитывается 15 маршрутов восхождения на вершину. Любителей походов привлекают маршруты по урочищу 12 ключей, в Зааменский Арчевый заповедник и каньон Чертанги, через который перекинут стеклянный мост.
0: Искатели планета.

0: Рекламодатель. Хочу все знать. 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: На гербе Петропавловска-Камчатского изображены три вулкана. Один из них – Авачинская сопка. Поскольку вулкан расположен всего в 30 километрах от столицы края, его называют домашним. На Камчатке ежегодно отмечают День вулкана, совершая массовое восхождение на Авачинскую сопку. Поскольку маршрут простой, вершина доступна как детям, так и туристам, которым за 70. Необычная традиция появилась в 90-е годы прошлого века. Авачинская сопка находится между реками Налычева и Авача. Высота горы достигает 2741 метра. Кратер диаметром 400 метров закрыт гигантской пробкой из застывшей лавы. Пробка появилась после извержения в 1991 году. Кое-где на склонах из трещин вырываются горячие газы. Это говорит о том, что внутри кипит жизнь. Вершину обрамляет 10 ледников. За здоровьем вулкана следят вулканологи. Их станция расположена у подножья. Авачинская сопка кажется громадной, но 11 тысяч лет назад на этом месте стоял вулкан Палео-Авача, который был в два раза выше нынешнего. Сильнейшее извержение разрушило его почти до основания. Взрыв огромной силы разбросал каменные глыбы весом в несколько десятков тонн на расстояние 25 километров. Прошло немало времени, прежде чем на месте катаклизма появилась и начала расти Авачинская сопка. Поскольку более ранних письменных свидетельств не сохранилось, документация извержений вулкана велась только с 18 века. За этот период было зафиксировано 19 извержений. После каждого такого события сопка становилась все выше и выше. Самое свежее извержение датируется 2001 годом. Катаклизмы сопровождаются выбросами пепла, излияниями лавы, образованием грязевых потоков. Благодаря доступности Авачинская сопка пользуется большой популярностью среди туристов. Первое официально зафиксированное восхождение на вершину совершил в 1730 году географ Степан Крашенинников, который сделал научное описание вулкана. С тех пор туристская тропа на Авачинскую сопку не зарастала.
0: Искатели. Россия.

0: Из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Музыка. Музыка искателей. Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
4: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Если вам кажется, что времена авантюристов и романтиков давно прошли, значит, вы еще не слышали о Руслане Шакине. Этот молодой человек родился в Удмуртии, в 28 лет переехал в США. Там жил в Нью-Йорке и работал в логистической компании. Но однажды он решил пробежать вокруг света. Отметил на карте места, в которых хотел бы побывать, и начал подготовку. Где-то за 4 месяца он приучил мозг и тело бегать каждый день. Уволился с работы, сложил вещи в контейнер и купил билет в Японию. Там он стартовал 16 сентября 2018 года, как раз в день своего 38-летия. За 54 дня пересек эту страну и отправился дальше на юг в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Чили, Аргентину, ЮАР, США, Великобританию, Ирландию, Испанию, Норвегию и вбежал в Россию. Каждый день он пробегает 30-50 километров. Иногда пропускает несколько дней, чтобы отдохнуть или поправить здоровье. Но всегда продолжает бег с той точки, где выключил трекер в предыдущий раз. Его цель – пробежать длину экватора 40 075 километров. Когда он финиширует, то установит мировой рекорд одиночного пробега вокруг света без машины сопровождения. Его вещи помещаются в детской беговой коляске, которую по правилам он должен сам толкать перед собой весь маршрут. Ночует Руслан либо в палатке, либо в недорогих гостиницах, либо у неравнодушных людей. По его наблюдениям, самой гостеприимной страной была Аргентина. Вообще, в Южной Америке он поставил палатку только 2 раза. Самой сложной частью пути Руслан называет российский этап. Он начался 6 октября 2021 года. Из-за холодов и суровой зимы ему не раз приходилось корректировать планы и сокращать ежедневную дистанцию. Сейчас, по факту, Руслан находится на финишной прямой. Ему осталось меньше 2000 километров до Владивостока, а потом перебраться в Японию и финишировать в точке старта. Чем дольше он бежит, тем больше людей узнает о его авантюре. Сейчас почти в каждом населенном пункте, где он останавливается, его встречают местные бегуны. Представители администрации стараются помочь организовать ночлег, а школы ждут на встречу с детьми. Самый частый вопрос – а что дальше? Руслан говорит, что уже придумал себе новые челленджи, но пока не раскрывает карты.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Во время верблюжьих бегов, популярного развлечения в Объединенных Арабских Эмиратах, верблюдов погоняют закрепленные на их спинах роботы с кнутами.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87,8 FM.
1: Название города Рыбинск говорит само за себя. Рыбная слобода впервые упоминается в духовной грамоте Ивана III в 1504 году. В те времена местные рыбаки поставляли на царский стол стерлить и другую рыбу, за что пользовались большими льготами. Стерлить даже попала на герб города. В 1948 году в устье реки Шексны поймали осетра длиной 2 метра и весом 84 килограмма. А в 1998 году в Рыбинском водохранилище выловили щуку длиной 140 сантиметров и весом 24 килограмма 600 граммов. На щуке обнаружили кольцо с гравировкой «Малога, посад, 1872 год». Волга не только обеспечивала город рыбой, но и работой. По реке шли караваны судов с грузами. В Рыбинске находилась контора Волжского пароходства, в которой приказчиком работал Михаил Шейнкер. В 1878 году у него родился сын Иосиф, а в 1881 – Николай. В конце века семья эмигрировала в Нью-Йорк. На американский манер подростков стали называть Джозеф и Николас Шенк. Первое время они жили в Гарлеме, где Джо и Ник торговали газетами и подрабатывали в аптеке. Накопив денег, Шенки открыли собственную аптеку. Однажды братья приехали отдохнуть в развлекательный парк на Манхэттене и обратили внимание, что в продаже нет пива. Они незамедлительно наладили поставки пива, а также организовали водевильные представления. Случай свел их с владельцем сети кинотеатров Маркусом Лоу. Он вошел в долю, и в 1909 году предприниматели купили парк развлечений «Палисадис», который просуществовал до 1971 года. В 1919 году Николас возглавил киностудию, а после смерти Маркуса Лоу унаследовал весь его бизнес. Шенку удалось собрать блистательный коллектив режиссеров и актеров. К 50 годам он владел крупнейшей развлекательной империей, в которой работало 12 тысяч человек. К концу 30-х годов он занимал 8-е место среди богатейших людей Америки. Умер Николас в возрасте 87 лет. Свой родной окающий рыбинский русский язык он помнил до самой смерти.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Критнов срезал носовую часть у парохода Пайлет так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
2: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: К 2030 году большая кольцевая линия московского метрополитена станет самой первой беспилотной в столичной подземке. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подводя итоги двухлетней работы Центра перспективных разработок московского транспорта. Он напомнил, что тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро стартовала еще в январе, пока без пассажиров. К маю этот состав откатал уже свыше 3000 километров. В конце нынешнего года подземный поезд-беспилотник начнут испытывать в общем графике движения, в том числе с учетом 90-секундных интервалов в часы пик. В 2027 году он начнет перевозить пассажиров, к 2030 году должна быть запущена уже целая беспилотная линия. У россиян сформировался список священных категорий трат, бюджеты на которые защищены сильнее всего. Россияне не готовы экономить на здоровье, образовании и развитии детей, а также базовом бытовом комфорте, заявил газете.ру бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Россияне не экономят на медицинских услугах, качественных лекарствах, превентивной медицине, образовании и развитии детей, а также на базовом бытовом комфорте. Любопытно, что сервисы доставки готовой еды и продуктов окончательно перешли из разряда роскоши в категорию жесткой необходимости. Потребитель готов платить за экономию собственного времени. Набирает обороты концепция доступного гедонизма. Урезая крупные траты, люди балуют себя мелочами, хорошим кофе, качественной локальной косметикой или короткими поездками на выходные, отметил эксперт. И в завершении выпуска: русский язык насчитывает свыше 4000 слов на букву «А». Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. По словам филолога, такой результат получили после подсчетов, в ходе которых исключили повторы, устойчивые выражения и морфемы. Катышев отметил, что в толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Ожегова и Натальи Шведовой, изданном в 1992 году, содержится более 1000 слов на букву «А». Самым крупным филолог назвал словарь Татьяны Ефремовой, выпущенный в 2000 году. В нем собрано более 3000 слов на букву «А». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Расскажу, кто придумал богему и что это за люди такие. Само слово родилось во Франции в начале 15 века. Тогда в Париж из богемии приехало много цыган. Их свободное и порой непристойное поведение шокировало жителей Франции. Уж слишком шумными и разнузданными были гости. Парижане прозвали их богемой, что означало буквально «цыганщина». И слово это имело явно негативную окраску. Но в середине 19 века французский писатель Анри Мюрже выпустил в свет книгу «Сцены из жизни богемы». Он рассказал о неизвестных, молодых и бедных художниках, литераторах и артистах, живущих своей непонятной для многих жизнью. Она очень напоминала жизнь цыган. Без постоянного дома и работы, вечно без денег, но при всем при этом такая же беззаботная, веселая и разгульная, как в цыганском таборе. Роман стал популярным. На его основе были созданы две оперы под названием «Богема». Появилась оперетта с тем же сюжетом. В итоге все эти произведения в корне поменяли представление о смысле слова «богема». Теперь так принято называть образ жизни художественной интеллигенции.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО, специализированный застройщик, инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: А за окошком месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Уикенд. Кыргызстан.
1: С кыргызского название Иссык-Куль переводится как «горячее озеро». Самое удивительное, что под таким именем оно было известно с глубокой древности. По-китайски «горячее озеро» звучит как «жэ-хай». Так китайцы упоминали Иссык-Куль в летописях более 2000 лет тому назад. На самом деле люди жили здесь гораздо раньше. В 2006 году подводные исследования проводили археологи из Киргизско-Российского славянского университета. Ученые открыли цивилизацию, которая существовала на берегах Иссык-Куля 2500 лет назад. С Иссык-Кулем связано немало загадочных историй, которые породили легенды. Большинство из них связаны с сокровищами на дне озера и затонувшими городами. Часть из них имеет под собой реальную основу. По одному из преданий, возле северного побережья, под толщей воды скрыт монастырь с мощами апостола Матфея. Обитель действительно обозначена на карте, датируемой 1375 годом. На ней имеется пояснительная надпись. Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста. А еще археологи подняли со дна озера византийскую амфору, возраст которой оценили более чем в 2500 лет. Это был период правления легендарного Александра Македонского. Полководец неоднократно бывал в этих местах по пути к местам сражений. Вполне возможно, что во время очередного похода кто-то из его солдат в спешке забыл амфору на берегу, и ее поглотило озеро. Благодаря самобытности озеро Иссык-Куль засветилось во многих художественных произведениях. Оно упоминается в романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Советский писатель Евгений Попов свою фантастическую повесть так и назвал «Тайна озера Иссык-Куль». Произведение было написано в 1959 году. В 1972 году был снят приключенческий фильм «Алые маки Иссык-Куля», рассказывающий о тяньшанских контрабандистах. И это далеко не полный перечень произведений, где озеро послужило естественными декорациями.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радио Искатель. Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователи из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: Вы когда-нибудь видели корабли в пустыне? Нет, речь идет не о верблюдах, которых называют кораблями пустыни. Есть место, где по песчаной равнине разбросаны ржавые рыболовецкие суда. Они выглядят словно декорации к фильму «Катастрофе». Необычная съемочная площадка находится возле города Муйнак, крупнейшего населенного пункта Каракалпакстана, республики в составе Узбекистана. С 17 века он был портом на Аральском море, а сейчас находится в окружении пустыни Аралкум. До 90-х годов прошлого века каждый день рыбаки уходили в море. Тогда в течение года в Арале вылавливали до 60 тысяч тонн рыбы. В городе действовали рыбоприемные пункты, работал один из крупнейших в стране рыбоконсервный комбинат. Но когда уровень воды в море упал с 50 до 30 метров, берег моря отодвинулся на сотни километров, а содержание соли в воде стало таким высоким, что рыба полностью исчезла. На северной окраине города, где раньше был порт, рыболовецкий флот встал на вечную стоянку. А море напоминают лишь ракушки в песке. Углубиться в историю Муйнака, узнать об экологической катастрофе Арала позволяет экспозиция краеведческого музея. Основу коллекции составляют предметы быта каракалпаков, населяющих эти края. Превращение Голубого Аральского моря в безжизненную пустыню наглядно представлено в работах художника Рафаэля Матавасяна, который наблюдал этот процесс своими глазами. Особенно трагично гибель Арала отражена в картинах «Море ушло», «На вечном приколе» и «На мели». Главной туристической достопримечательностью Муйнака является кладбище кораблей. У бывшего причала ржавеет десяток старых баркасов и рыболовецких сейнеров. При желании можно забраться на палубу и в трюм, ржавые суда в песке. Поросшее сексаулом бывшее дно моря, завывание ветра вызывают ощущение нереальности происходящего. Осмотрев кладбище кораблей, туристы на внедорожниках отправляются на берег Аральского моря. Там еще можно услышать шепот волн, понежиться в теплой воде, полюбоваться закатом солнца.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: 360. Удмуртия. Святой источник в деревне Большие Сибы. Деревня Большие Сибы находится в Можгинском районе на юго-западе Удмуртии. Поселение небольшое, но во всех отношениях примечательное. По какой-то причине Большие Сибы являются родиной многих известных деятелей удмуртской культуры, писателей, драматургов, поэтов. Среди них есть лауреат литературной премии Удмуртии и драматург, с чьей пьесы начал свою деятельность Удмуртский драмтеатр. Кроме того, в деревне родились 10 мастеров спорта и 13 кандидатов в мастера. С деревней Большие Сибы связано имя учительницы Веры Толстой. Узнав, что в удмуртской деревне из-за отсутствия учителей собираются закрыть школу, она тут же отправилась в Сибы. Для дворянской дочери, красавицы, знатока иностранных языков, это был настоящий подвиг. В школе было 15 учеников, и только трое из них говорили по-русски. При помощи местных жителей молодая учительница выучила язык, а потом перевела на удмуртский букварь и книгу о чтении. В 1902 году школу покинули первые выпускники Веры Толстой. Среди них было два будущих выдающихся удмуртских писателя и театральный режиссер. Возможно, аномально высокое количество именитых уроженцев Больших Сибов связано с местной водой. Возле деревни есть источник, который в 1901 году Вера Васильевна Толстая облагородила вместе со своими учениками. Она проработала в сибовской школе 25 лет и все это время следила за родником. Со временем слава об источнике разошлась далеко за пределы республики. Воду в нем стали считать святой, способной исцелять недуги. Складывается впечатление, что вода из источника активизирует творческие способности людей, а иначе откуда в Сибах столько знаменитостей? В последние годы источник в деревне Большие Сибы стал туристской достопримечательностью. Здесь можно пройти по навесному мосту желаний, попить родниковой воды, полюбоваться природой. Сотрудники дома-музея Веры Толстой проводят мастер-классы по выпечке удмуртских лепешек табани. Но главное – это сибовская вода. Если хотите стать известным, вам сюда.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Навесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом

0: Вот чем стоит лечить.
1: Вот чем стоит лечить от морей и от гор. Веет свежестью, веет веками. Как увидишь, почувствуешь, вечно, ребята, живет.

0: Коридор уйду я млечным путем.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто первым стал называть старушек «божьими одуванчиками». В наше время так говорят про пожилых интеллигентных дам, которые отличаются кротким нравом. Но считается, что авторы этого выражения – врачи. В конце 19 века в России бушевала эпидемия сыпного тифа. Заразу эту распространяют вши. Поэтому больным в первую очередь брили головы. Болезнь протекала тяжело, долго, и люди, лежа в лазаретах, успевали отрастить новые волосы. Особенно трогательно они смотрелись на стариках. Те вообще редко справлялись с тифом, поэтому каждое выздоровление старика было чуть ли не божьим чудом. Вот врачи и стали между собой называть пожилых, ослабленных болезнью людей божьими одуванчиками. С одной стороны, Всевышний явно на их стороне, а с другой, седые волосы, торчащие на голове в разные стороны, очень напоминали одуванчик. Выражение прижилось, и так стали говорить про всех тихих людей преклонного возраста.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу
0: все знать.
4: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию, она ему не нужна.

0: искатели.
1: Весной 2023 года в России появился самый большой японский сад за пределами страны восходящего солнца. Открыли это чудо в парке Краснодар, который даже в прессе во время официальных мероприятий частенько называют парком Галицкого. Сергей Галицкий – краснодарский предприниматель. Он известен во всей стране как основатель сети розничных магазинов «Магнит». Родился в Сочи, учился в Кубанском государственном университете. Бизнесом начал заниматься еще в 90-е годы. В 2000-м он переформатирует свои магазины Cash & Carry в магазины с доступными ценами «Магнит». Всего через год эта сеть становится крупнейшей в России и насчитывает уже 250 магазинов. Но предпринимателю просто зарабатывать деньги было скучно. Он страстно любит футбол. И в 2008 году основывает футбольный клуб «Краснодар». В 2011-м команда дебютировала в российской премьер-лиге, а в 2020-м играла в Лиге чемпионов УЕФА. В 2013-м началось строительство домашней арены клуба, и всего через 3 года открылся один из самых красивых стадионов мира – стадион «Краснодар». Сам Галицкий говорил, что эта стройка никогда не окупится. На стадионе проводятся только футбольные матчи. Его не сдают под концерты, коммерцию и различные мероприятия. Только спорт. Здесь же функционирует футбольная академия «Краснодар», куда берут самых талантливых мальчишек со всей страны. Обучение бесплатное, но отбор очень жесткий. Попасть сюда – мечта многих. А мечта Галицкого – собрать основной состав «Краснодара» только из выпускников академии. Но вернемся к парку. Его открыли рядом со стадионом в 2017-м. И опять Галицкий сделал все на свои деньги и свое усмотрение. Парк проектировало немецкое архитектурное бюро. Он сделан в современном стиле и рассчитан на семейные пешие прогулки. Вход сюда бесплатный. Летом можно валяться на газонах и мочить ноги в фонтанах. С каждым годом появляется все больше интересных объектов, редких растений и укромных тенистых мест. Нет только шумных аттракционов, палаток с уличной торговлей и пьяных компаний на лавочках. Это место быстро стало туристической достопримечательностью и точкой притяжения горожан. Последние, кстати, Галицкому очень благодарны. Они считают, что ни один градоначальник не сделал для Краснодара столько, сколько Сергей Николаевич.
0: Наши искатели.

Искатель. Хочу все знать. Однажды в Испании во время игры команд второй лиги Сан-Исидро и Олимпико Каранте за 3 минуты до окончания матча игроки обеих команд были настолько недовольны судейством, что взяли арбитра в кольцо. Дело шло к драке. Однако в этой непростой ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и показал ее сразу обеим командам. В итоге на скамейку отправились 22 футболиста. Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Музыка.
1: Музыка.
0: Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
2: Закрома Родины.
3: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России – в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
2: Копейка рубль бережет.
3: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год к году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
2: Во многих городах названия районов и микрорайонов достались по наследству от населенных пунктов, которые мегаполисы поглотили по мере своего расширения. Так в Москве появился район Биберево, в Санкт-Петербурге – Купчино, в Екатеринбурге – Изоплит. Не является исключением и сибирский город Братск, который напоминает лоскутное одеяло, сшитое из поселков, разбросанных по берегу Братского водохранилища. С административной точки зрения он делится на три района – Центральный, Подунский и Правобережный. Однако каждый из них состоит из жилых массивов, сохранивших исторические названия. Город родился вместе со строительством Братской ГЭС. Когда плотиной перегородили Ангару, возникло Братское водохранилище. Под воду ушли множество населенных пунктов. Село Братск целиком перенесли на новое место. А вот зеленый городок не сохранился. Так называлось временное поселение из 159 палаток на берегу Ангары у Подунского порога. В нем жили строители. Название городок получил по цвету палаток. Позже вместо палаток появились щитовые дома, школа, баня, больница. В зеленом городке проживало более 6 тысяч человек. В 1961 году он оказался на дне водохранилища. Такая же участь постигла поселок Братское море. Более удачно сложилась судьба старинного поселка Подун. В 1956 году на месте села построили деревянные двухэтажные дома. В них жили строители электростанции. В 60-е годы Подун стал центром Братска, где находились органы власти. Сейчас это жилой микрорайон в составе Подунского района. Аналогично сложилась судьба поселка Энергетик. Его начали строить в 1959 году и поначалу назвали «Новым городом». Название не прижилось. Поскольку поселок находился в непосредственной близости к ГЭС, его решили назвать «Энергетиком». В настоящее время это название носит один из жилых массивов города. Поселок Осиновка изначально был крестьянской заимкой на правом берегу Ангары. Сюда привезли жителей затопленного поселка Заярска и разместили управление Ангарстроя. Потом это место занял поселок Гидростроитель. Сейчас об этих поселках напоминают микрорайоны Осиновка и Гидростроитель, которые входят в состав Правобережного района.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эколес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эколес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Метформин. Широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
4: Хочу все знать.
3: Радиоискатель.

Первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя три года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует множество видов спортивных мотоциклетных дисциплин. Мотокросс, спидвей, эндуро, мотобол, скиоринг и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел на российский уровень, выступив в возрастной категории от 5 до 12 лет. Тогда Петя был самым юным участником чемпионата России. Помимо мотокросса он занимается хоккеем, плаванием, рукопашным боем. Зимой катается на снегоходе. Не менее удивителен пример Савелия Гуртовенко из города Дзержинска, который сел на мотоцикл в 3 года, а в 6 уже участвовал в соревнованиях, завоевывая кубки и медали. Москвич Ваня Богов стал известен всей стране благодаря телешоу «Лучше всех». Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только нет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана, водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости нашего.

видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

srce и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Сегодня расскажу, что писали вилами по воде, а главное, могли ли написанное прочитать. В современном русском языке выражение «вилами по воде писано» имеет значение неопределенности и низкой вероятности. Люди и так и говорят, что есть идея, но пока все вилами по воде писано. Не о чем и рассказать. И кажется, в происхождении этой фразы нет ничего интересного. Ну возьми вилы, попытайся ими что-то на воде написать. Всем ясно, что ничего не напишешь и не прочтешь. Но язык не так прост. Дело в том, что сельскохозяйственный инструмент к происхождению этой фразы отношения не имеет. Когда-то слово «вилы» имело значение «круги». Помните же, что круглый кочан капусты еще называют «вилком». Так вот, у наших предков было популярное гадание, когда люди кидали в воду камни и смотрели на расходящиеся от них круги. Сколько было кругов, как далеко они разошлись, с чем пересекались. Все это пытались как-то трактовать и предсказывать грядущие события. Но, сами понимаете, точность у такого гадания была ничтожно маленькой. Вот люди и говорили, что какое-то событие вилами по воде писано, а значит, скорее всего, не произойдет. До наших дней гадание это не дожило, а вот фразеологизм дошел в неизменном виде и остается одним из самых популярных.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Строй», заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Олег – сирота. Самый известный в стране сыродел. Не самый крупный, но точно самый заметный. Свою сыроварню он открыл в 2015 году, ровно через год и один день после начала антироссийских санкций. Назвал предприятие «Русский пармезан». И одной из своих целей обозначил – научиться варить качественный твердый сыр не хуже, чем в Италии. До фермерства он был успешным IT-предпринимателем и жил на Рублевке. Зарабатывал на создании сайтов, поисковой оптимизации, занимался продажей трафика, лидов и звонков. Но всегда мечтал о собственном образцово-показательном крестьянском хозяйстве. Днем, когда он решил больше не откладывать мечту в дальний ящик, стало 6 августа 2014 года. В страну запретили ввозить ряд продуктов, в том числе испанский хамон, норвежскую семгу и французский сыр. Сирота начал действовать. Он заполучил землю под хозяйство в Истринском районе Подмосковья. Продал дом, машины, занял еще денег у друзей и вместе с семьей переехал жить в бытовку. Интересно, что он сразу начал брать предзаказы на сыр. Тогда в его идею поверило 800 человек. Они согласились оплатить продукт, для производства которого еще даже помещения не было. Стройка обошлась в 21 миллион рублей вместо 6. Сыр на первых порах не получался. Его скармливали свиньям. Но сирота рук не опускал. Он продолжал делать, попутно описывая все трудности в своем блоге. Например, он долго искал достаточно жирное молоко, чтобы изготавливать из него правильные сыры. Оказалось, в регионе с этим проблемы. Пришлось даже строить свою ферму, чтобы частично обеспечивать себя сырьем. Сегодня истринская сыроварня Олега Сироты перерабатывает 20-25 тонн молока в сутки и производит 2-2,5 тонны сыра в день. Он ежегодно летом проводит сырный фестиваль, который собирает производителей со всей страны. Его продукцию поставляют в Кремль, и она выигрывала награды на международных ярмарках. Но что интересно, крупное производство пармезана пока остается в мечтах. Этот сорт сыра делают, но в очень ограниченном количестве для собственного ресторана. А чтобы русский пармезан действительно появился на полках магазинов, нужны многомиллиардные инвестиции. Таких денег у предпринимателя и фермера Олега Сироты пока нет. А это значит, что его путь к мечте еще не окончен.
1: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрия опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Ветряная мельница. Аэродинамический механизм, который выполняет механическую работу за счет энергии ветра, улавливаемой крыльями мельницы. На протяжении долгого времени ветряные мельницы, наряду с мельницами водяными, были единственными машинами, которые использовало человечество. Поэтому применение этих механизмов было различным. В качестве мукомольной мельницы, для обработки материалов, лесопилка, и в качестве насосной или водоподъемной станции. По картинкам в школьном учебнике, да и по роману о Дон Кихоте, всем нам давно известен облик ветряной мельницы как неотъемлемой части средневековой Европы. Ветряные мельницы с горизонтальной ориентацией ротора стали известны с 1180 года во Фландрии, юго-восточной Англии и Нормандии. Существует много версий о том, как и где появились ветряные мельницы, но чаще всего утверждают, что древнейшие мельницы были распространены в регионе Передней Азии, в Вавилоне, о чем свидетельствует кодекс царя Хаммурапи около 1750 года до нашей эры. Доподлинно известно, что ветряную мельницу уже в 634 году нашей эры арабы использовали для перемалывания кукурузы и снабжения водой. В арабских пустынях единственным источником энергии был ветер, месяцами дующий в одном направлении, и этот источник был использован на полную мощность. Первые практические ветряные мельницы имели паруса, которые вращались в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси. Согласно Ахмаду Я-Аль-Хасану, эти ветряные мельницы панимоны были изобретены в Восточной Персии или Хорасане, как записано персидским географом Аль-Истахри в IX веке. Первые мельницы изготавливались из 6-12 парусов, покрытых тростниковым матом или тканевым материалом. Эти ветряные мельницы использовались для измельчения зерна или сбора воды и весьма отличались от более поздних европейских вертикальных ветряных мельниц. Ветряные мельницы широко использовались на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а затем распространились оттуда в Китай и Индию. Имеется письменное свидетельство, что в Китае 13 века, во времена династии Джурчжэнь, на севере, ветряная мельница была построена после путешествий Елюя Чуцая в Туркестан в 1219 году. В Европе первые ветряные мельницы появились только через 500 лет после арабов. Однако довольно быстро широкое распространение получили привычные нам классические ветряные мельницы с горизонтальным ротором и удлиненными четырехугольными крыльями.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название.
0: Хочу все знать.
2: Радио Искатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Искатели. Россия.
2: Нет сомнений, что попугаи в Калужской области не водятся. Эти птицы предпочитают тропики и субтропики. Да, в дикой природе в этих широтах их действительно не увидишь, а вот в парке птиц-воробьи – запросто. Первый в России парк птиц находится на берегу реки Истьи возле села Воробьи. Отсюда и название. В парке живут не только попугаи и прочие пернатые, но и экзотические животные. Все началось в 2005 году, когда супруги Александра и Татьяны Белявские выкупили часть земли бывшего совхоза «Победа», чтобы разместить на ней свою коллекцию попугаев, которую они начали собирать более 30 лет назад. Сейчас коллекция пернатых разрослась до 300 особей. Вместе с попугаями дружно живут павлины, пеликаны, страусы. Есть и домашние аборигены вроде голубей, индюков и уток. Чтобы птицам было веселее, к ним подселили животных. Сегодня в парке птиц можно увидеть дикобраза, каракалу, кенгуру. Больше всего посетителей привлекает обезьянник. Даже в больших городских зоопарках не увидишь крохотных тамаринов, игрунков и саймири. Не меньший интерес вызывают гиббоны и лемуры. Дети непременно хотят увидеть капибару, которую еще называют водной свинкой. Гуляя по парку, можно совершить путешествие по планете, не выезжая за пределы Калужской области. В тропическом мире круглый год царит жаркое влажное лето. Если хотите увидеть, как растет папайя или карамбола, вам сюда. В экзотариуме собрались вместе краснобрюхие пираньи, радужный удав и мадагаскарский хамелеон. В павильоне певчих птиц можно послушать соловьев, приехавших на гастроли из Сибири. Всего насчитывается более 80 видов пернатых певцов. Особняком стоит парк камней, в котором собрано множество образцов горных пород, привезенных из разных регионов России. Экспонаты можно трогать. Это очень нравится детям. А еще им нравится делать мягкие игрушки своими руками. Этому посвящены специальные мастер-классы. На таких занятиях на свет появляются пингвины, попугаи, хаски, панды, которых можно забрать домой.
1: Искатели. Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Знаменитые белые буквы на

0: холме в американском Лос-Анджелесе установили в 1923 году. Каждая была высотой в 15 метров и шириной в 9. А вместе они представляли собой рекламу недвижимости в районе Голливуд. Изначально надпись «Hollywoodland» постепенно лишилась окончания «land». Оставшиеся буквы стали главным символом американской киноиндустрии. Планировалось, что этот рекламный знак будет стоять всего полтора года. Однако скоро уже исполнится 100 лет, как он возвышается над городом.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня я расскажу о происхождении фразеологизма «водить за нос». Его используют, когда хотят рассказать о длительном обмане или манипулировании. Мастерски за нос водят и те, кто дает ложные обещания и заставляют человека плясать под свою дудку. Выражение это пришло к нам с Востока. Там в качестве основного средства передвижения долгое время использовались верблюды. Большое и сильное животное надо было как-то заставить работать на человека. Тогда стали прокалывать им нос, вставлять туда кольцо и тянуть за это кольцо. В носу много нервных окончаний, и верблюд, чтобы не терпеть боль, шел, куда его поведут. К слову, такая технология применялась в Европе по отношению к быкам, а в России так управляли ярмарочными медведями. Жестоко, но это работало. А фразеологизм сформировался от образа покорного животного. Так и человек, попадая под влияние, делает все, что захочет обманщик.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
1: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Современные пассажирские самолеты во время 9-часового полета используют от 50 до 75 тонн кислорода. Столько же кислорода вырабатывает до 50 тысяч гектаров леса в процессе фотосинтеза.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатели. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио-искатель.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо —

Правила искателей. Не существует пути к миру. Мир и есть путь. Махатма Ганди. Политик. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши. Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Правильная теория – это когда все изложено настолько просто, насколько можно, но не проще. Альберт Эйнштейн. Для радио «Искатель».

0: толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили 2500 долларов ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
0: «Хочу все знать».

0: Музыка искателей.
1: Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Лев Яшин. Для радио «Искатель».

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
0: Хочу все знать.

0: Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

0: «Искатель».
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».
1: День воспоминаний, ленты голубой, опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до пяти.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Во время турнира шахматный мастер должен быть воздержанным монахом и хищником в одном лице. Хищником по отношению к сопернику, аскетом в повседневной жизни.
2: Александр Алехин для «Радио Искатель».

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать. За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
1: «Хочу все знать». Радио.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

0: хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».